0: 8, 8, готовы к этому такту. 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 0.
1: Вы находитесь на волне 97.5 в Шевишале и 104.8 в Кральсами. В эфире «Русское радио». За микрофоном

из окна, видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен не всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Special for you.

0: братан, это что было?
1: Ух, хватит интернета на сегодня, а?
2: Вы находитесь на волне 97,5 Шебешали и 104,8 в Кронштадте в интернете по адресу www.stjorfunk.de.
3: Вы слушаете русское радио.
2: Sommer Special hier auf der Russian Radio. Das nächste Lied, was ihr hört, ist ein Musikwunsch, und zwar von Vova aus Wienenden. Bei der letzten Sendung hatte mir eine Mail ins Studio geschickt. Einfach auf den Button draufgeklickt, Mail ins Studio. Und er hat sich sehr kurz gehalten. Ich lese euch mal vor. Bitte einmal, Любе, ты неси меня река. Und dann auch noch mit so einem Daumen hoch Emoji. Gruß, Vova aus Wienenden. Вова, я очень рад, что ты написал эту e-mail, и русское радио не было бы русское радио, если бы мы не исполнили музыкальное желание, особенно твое. Так что следующая песня для тебя. Слушай и наслаждайся.
4: Слушай музыку. Слушай радио.

снится, пока поет моя гортань. Плохое будет только сниться, а утром все вернется, Вань. Вот эти волны.

вещи моих друзей. Космос. С ними я дружил с 5 лет. Какая-то тварь порезала их, как скотов. И вы мне говорите, чтоб я не врубал ответку! Я по натуре не толстовец! Вашу мать! Буду!

Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики. В Москве жара.